знать, я говорю, твои тесса. Вернулся ж тесня по вику. Мясо лауксом, я смысл герався, дар не порасчитан.